0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Обсуждаем, какой вы голик. Вот сразу Полина выдала список. Сыроголик, водоголик, мороженоголик, афрокосичкоголик, шопоголик, мармеладоголик, телефоноголик.
1: Это дальше идет?
0: Один человек.
2: Погнали дальше. Папаголик, саноголик, чайголик, ксяомиголик, компьютероголик, компьютероигроголик. О, а у меня есть друг Гога, к нему можно добавить голик.
1: А вот, а папаголик, это кто-то из Ватикана?
0: Любишь, да, Ватикан?
1: Настолько любит.
2: Сыноголик.
0: Библиотеку. Так, халявоголик, вот, лениголик, Кемир, например. Эндуроголик, Глеб, ну, замечательно, это хорошо. Сериалоголик, Анна.
2: Стас, ты такой не один, пишет Юлечка, я тоже едоголик, илоголик, и жизнелюбоголик.
1: О, прекрасно, нас уже двое.
0: Только Стас этого не говорил.
1: Чего?
0: Вот этого всего, по-моему.
1: А я остальные слова, я выясню, что это. Возможно, это тоже мое.
0: Катя Лукс нам голосовой прислала, послушаем.
3: Доброе утро, мои каперы. Я ответственно заявляю, что у меня старичка Голи. У пожилых людей, я обожаю заниматься.

0: обладать в нормальном смысле этого слова, знать. Я обожаю думать о том, интересно, какая у них была жизнь, интересно, чем они занимались, а кто они были, а какие у них личные взаимоотношения, какая у них семья. В общем, мне это доставляет невероятное удовольствие, и я...
1: В общем, вы поняли, да? Если что, Кать не ругалась в прямом эфире, такой голосовой, и мы не пикали. Старичка-голик.
2: Старичка-голик.
1: Наблюдаешь за старичками.
2: Утро доброе. Примерно с февраля-марта я стал жестким VR-голиком. Вот уж так сложилось. В обычной компьютерной игре не особо тянет, а в VR так просто на полдня залипают теперь.
1: О, Елена, рекорда-голик. Ой, кстати, можно полайкать, то тоже рекорда-голик.
2: Я Саша, и я оружие-голик.
1: Депешмот-голик, солярий-голик, нечетное число голик, Ирина. Сколько у нас всех интересов, оказывается.
2: Я велоголик, не отнимайте у меня велосипед.
1: Син-АИ пишет буква Ю-голик. Ну, это мем известный, конечно же. Продолжаем обсуждать, как Вовы голик. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
5: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
6: Признанные в мире технологии, суровые климатические и гоночные испытания, импортные компоненты высочайшего качества, моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» – формула надежности.
7: Ставни обводный, дом бизнес-класса, центральная локация, закрытый двор, потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51. Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
10: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Девочки-красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда, пожалуйста, и пишите слово «игра». Потому что мы с вами сегодня играем, и случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся, в прямой эфир выведем и приз отдадим. Обычно это просто. Обсуждаем, какой вы голик. Ну вот Юрий сразу, все, понеслась, сексоголик.
1: Вот, а Иван очень круто, вот то же самое, только поменяй на «тра». Тра-та-та. Получится красиво.
0: Я оливье голик, Дмитрий написал. Ну, знаете, кстати, по поводу оливье, вот есть его не в Новый год, как-то не так вкусно. Или у меня у одного такая тема?
1: У тебя у одного, потому что даже вот я не любительница окрошки, я мечтаю последние дни о свекольнике, о холодном борще. Вообще, этим летом еще ни разу ни окрошку, ни холодный борщ. Просто надо что-то исправлять. И окрошку я могу есть в виде салата.
2: Так это же салат.
1: Ну, это как оливье, да.
0: Ну, там разные ингредиенты совершенно.
1: Ой, не знаю, по мне одно и то же.
0: Нет. Екатерина, просека-голик она, черешня-голик и многоспать-голик. Вот, пожалуйста, пятница, напомнила она.
1: Александр побеждает в этой номинации, он «Ой, все, голик!»
2: Звучит как оскорбление некоторые
1: голики. «Ой, все, голик!»
2: «Ой, все, голик!»
0: Ну, вот чесночный баунти, тут-тут-тут-голик.
2: А, нормально.
1: А, Миша, я рыбалка-голик.
0: Звучит как будто два в одном, да? Сразу, когда вспоминаешь рыбалку. Александр, шашлыка-едоголик. А,
1: Ленуська, любоголик, заботоголик, внимание-голик.
0: Трудоголик, потому что автоголик, Андрей Кош 73 написал, чтобы стать шопоголиком и быть немного алкоголиком, но ужасно хочу высыпать иголиком быть. Вот. Мы против алкоголя. Но сообщение хорошее.
1: Ну, да. Давайте немножечко разовьем тему. Ну, вот смотри, есть у меня подружка. Она реально на самом деле была в зависимости в этом шопоголизме. Она просто все деньги спускала на покупки, на шмотки. И в какой-то момент она просто психанула, решила вылечиться и перерезала карточку.
0: Фух, хорошо, что карточку.
2: А что ты думаешь, что все контакты с обществом?
0: Да и что, помогло?
2: Не вижу людей, не
1: помогло.
0: Ну и сейчас что, как она покупает вообще? Еду или что? QR-кодом оплачивает?
1: А, бизнес открыла.
0: Бизнес открыла, отлично. А там она не транжирит?
1: Ну, понимаешь, бизнес, он как бы денег требует. Там начинаешь задумываться, может ты шопоголиком продолжать быть.
0: А секрет или нет, какой бизнес?
2: Магазин.
1: О, типография, по-моему.
2: Типография?
0: Типография.
2: Прикольно. Типография.
1: Типографолог.
2: Такое, докопался.
0: Ну и что, ну, успехов ей, правильно? Главное, чтобы не вернулась на эту дорожку, потому что реклама-то меняется, товары меняются, все это.
2: Представляешь, сейчас...
0: Может откатиться?
2: Разовьет свою компанию, станет, ну, очень-очень крутой. Продаст и говорит, теперь у меня много карточек.
0: Все на черное.
1: А я говорю, ты что, шопоголик? Что ты не
0: понимаешь? Я шопоголик?
1: Конечно.
0: Ж когда, как, с чего вдруг?
1: Ну, ты же любишь спустить деньги на шмотки.
0: Так, неожиданно, конечно.
1: Нет?
0: Ну, когда надо, то да, уже.
1: Когда затерлась до дыр.
0: По сезону.
2: Слушайте, зная некую ситуацию сейчас в стране, все бензиноголики.
0: Ну, вот это я точно.
1: Это да.
3: Вейкаперы. На Рик

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут запретить продажу сим-карт с предоплаченным балансом. По данным СМИ, Минцифры подготовила соответствующий законопроект в рамках нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Предполагается, что сим-карты будут продаваться только с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет лишь после заключения договора с оператором. Инициатива направлена на борьбу с анонимными номерами, которыми пользуются злоумышленники. Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября. По данным местных СМИ, правительство страны рассматривает такое решение в ближайшее время. Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. А безвизовый режим между странами действует уже почти 18 лет. Лионель Месси посвятил победу сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира Диего Марадоне. По словам капитана аргентинцев, легендарный футболист наверняка радуется этой победе с небес, а сам успех стал подарком и ему, и всему аргентинскому народу. Напомню, встреча завершилась со счетом 2-1, а Месси отметился двумя голевыми передачами. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
15: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: И сегодня в этой игре оказалась Анастасия. Настя, привет.
2: Привет, привет.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Настя?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Отлично. Здорово. Какой ты голик?
2: Наверное, назвала бы себя шопоголиком все-таки.
3: Шопоголик.
1: А тебе это нравится или нет? Или ты хочешь побороть этот недуг? Или это не недуг?
2: Это не недуг, мне доставляет это удовольствие.
3: И мне. Пошли вместе.
1: Все, вечер у девчонок уже устроен. Так, у нас игра. Аня, рассказывай, что будет.
3: Все очень просто. У нас сегодня какой язык? Испанский?
1: Испанский, конечно, чемпионат мира по футболу. Мы за Испанию.
3: Два матча, значит, будут к тебе один справа, другой слева подкатывать. Правда, у одного на испанском будут комплименты и способность тебя затащить куда-то на свиданку, а у второго будет непонятно что. Возможно, басня, возможно, песня. Не знаем. Твоя задача интуитивно понять, где подкат. Ты же не разговариваешь по-испански?
2: К сожалению, не разговариваю.
3: Ну, ничего страшного. Нету, к сожалению. К сожалению, голик. Все, давайте. Первый Станислав.
4: Союна крепатура темблеросо о тенго доречо.
1: Крепту предложил.
4: Крепатура.
3: Потом скажешь, что такое доречо.
5: Доречо? Это, возможно, не из этого языка.
3: Никита?
6: Tu alma es radiante y hermosa, tu sonris en remilento en candora, eres misterios comune con un tejadase, un usto мореса работа баднада.
3: О, да, Никит, пожестче надо.
5: Хватит ругаться, я сказал, желтая карточка, здесь желтая.
1: Настя, здесь вообще ничего не понятно, нужно выбирать сердечком своим.
3: Зачем я 180 дней в Дуолинго?
2: Второй вариант мне нравится как-то больше, если честно.
1: Если честно, то ты права. Потому что я сказал, я стихи вообще-то зачитал.
3: Ну-ка давай.
1: Твоя душа светла, прекрасна.
2: Я чувствовала это.
1: Улыбка очень хороша. Загадочная ты, как сказка. Наполнены добром глаза. Сказал я Анастасии, с поздравительной открытки взял.
5: Я, между прочим, тоже литературное произведение.
1: Но...
5: Это сказал Раскольников. Тварь ли я дрожащая или право имею?
1: Ты просто задался вопросом, да, неожиданно.
3: А дурач это что в конце?
5: Ну, наверное, имею.
1: Тварь?
3: Имею.
1: Тварь, дурач. Настя, мы тебя поздравляем, потому что приз твой, и ты можешь передать привет кому хочешь в прямом эфире.
2: Я передаю привет своему любимому сыну Ярославу. Передаю привет маме, передаю привет своим друзьям Юле, Лене и всем-всем, кто меня узнал. Всем привет!
1: Город, всем привет! От Анастасии, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: О погоде поговорим немножечко. У нас в Петербурге сегодня прекрасная погода, солнечно, ясно, обещают 24 градуса в данный момент, плюс 18.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
2: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы продолжаем обсуждать, какой вы голик. Вот Вандерер кайфоголик. Ну, нравится ему от жизни, видимо, кайфовать.
1: А Никита бабушка голик.
0: Я вообще бабуль обожаю. Свою бабушку тоже очень люблю. Она вот не может настроить приемник, а я не могу к ней кого-то отправить в Омск, чтобы настроили ей приемник.
2: Почему?
0: Вот. Ну вот так вот. У бабушки
1: не, есть друзья.
0: Не ловит. В Омске уже не так много, к сожалению.
1: Так, ребята, кто друг новый?
3: Да, не, подожди, не надо в Омске. Приходите к моей бабушке.
1: А почему?
4: Привет, мы от Никиты приемник настроили.
2: Мы сейчас настроим приемничек, бабуля, пойдем.
0: Так, Светлана, музыка голик. Не выхожу из дома без наушников. Всем пятница, говорит.
1: Лежа, сидя, стоя, голик.
4: Mm-hmm. Это что? Как это понять?
1: Это Вятский Лапоть написал.
4: Я очень хочу вести список никнеймов.
0: Дима написал, а почему нет Анастасия Голик? Вот я он, говорит. Кстати, можно же своей второй половинке быть голиком, например.
1: Анастасия Голик?
4: Ну, тут имеется в виду, он всех Анастасии, наверное, любит.
0: Можно быть Стаса Голиком, Аня Голиком, Никита Голиком.
4: Когда Никита, Стас, Аня будут голиком, это значит, что мы на корпоративе.
0: Это значит, мы делаем новых мейкаперов.
1: А кстати, когда мы будем омоложать состав?
0: Омоложать состав?
1: Да, мы же можем.
0: Мы должны этим заняться.
1: Мы же можем наделать.
0: Или ты про вечер? Я просто не понимаю, к чему ты ведешь. Эти ваши девичьи намеки опять. Непонятны.
1: Девичий намек, а голик.
0: Вот, кстати.
4: Мне кажется, что вейкаперы не таким образом размножаются.
0: Опочкованием. Мне кажется, девичьи намек голиков нет ни одного, потому что мы не понимаем ваших намеков. Они непрозрачные, конечно. Вам какой-то гайд нужно выпустить, какую-то статью, не знаю, в Дзене.
4: А у меня вот вопрос. А девочки, когда делают намеки другим девочкам?
1: Мы не делаем намеки, мы очень прямолинейные.
0: А что же вы с нами-то тогда так не разговариваете?
1: Мы с вами очень прямо разговариваем. Я, по крайней мере, если вы не заметили, мы поэтому и сремся. Потому что я достаточно прямолинейный.
4: А, мы думаем, что это намек.
1: Это не намек.
0: Мы спороголики, точно. Сериал «Голик», вот Анна, например.

0: FIFA. Ну, все верно, да.
1: Ну, почти, да.
0: Ну, да. Только на конях. Да.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: О погоде, друзья, поговорим. Днем обещают плюс 24 градуса, малооблачно, солнечно, без осадков, уже плюс 19.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
2: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51. Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводные». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
4: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
5: Сова? Это мне?
6: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Какой вы голик? Еще немного обсудим и подведем итоги голосования. У нас же голосовое сообщение есть, друзья. Вот давайте мы его и послушаем сейчас.
1: Привет, вейкаперы. Меня зовут Ксюша, я из Северной Осетии, и я маркетплейсоголик.
0: Ты моя ляпочка.
1: Любой маркетплейс – это мое любимое занятие. Особенно, когда там есть оплата частями, и когда на карте нету денег.
0: Вот такой голосовой.
2: Я предлагаю сделать приложение «Поносить чутка голик». Мы будем делать все то же самое. Рассматривать, кидать в корзину, покупать и возвращать.
0: А вы разве так не делаете?
2: Нет.
3: Ну да.
0: Вот Честер нам написал «Милфа». Это англоязычная аббревиатура «Милф». На русском ее можно перевести как «мамочка», с которой я хотел бы переспать.
2: Да, mother, I'd like to fuck.
0: Учите мочать, господин ведущий. Но тогда любой может быть мамочка даже в 21, правильно? Тогда логично, что «Милф» и может быть любая.
3: Не, неправильно говоришь. Учите мочать, господин слушатель.
0: Честер.
2: Нет, давайте разберемся еще раз. Вот моя теория правильнее. Mother, I'd like to fuck. Соответственно, mother одноклассника, она старше тебя лет
0: 18. Да это по фильмам стереотип. Тебе же вот даже только что рассказали, как это переводится.
3: Где там написано «одноклассник»?
0: А, мамочка. Вот что в основе лежит этого термина.
3: Просто принято, что мамочки, они, ну,
2: а почему вы дальше-то не дочитываете? Мамочка, которую я хочу...
3: Так это же...
0: Переспать.
3: Мамочке может быть и 20 лет, и 25.
2: Так, подожди, тогда получается в твоем понимании, если тебе 40, а она мамочка в 20, это тоже милфа?
3: Это уже статья.
0: Это уже нам решать, во-первых.
3: Нет, просто принято, что типа мамочка — это женщина, которая старше тебя. Ты так ее назовешь.
0: А все начиналось с «Какой вы голик», да?
2: Да.
0: Давайте подведем итоги голосования, друзья, в эту пятницу. «Какой вы голик»? На первом месте у нас, конечно же, у нас была как раз таки эмодзи и голик, эмодзи шампанского, 39%.
2: Да?
0: Против алкоголя, да, но все-таки таких больше. На втором месте у нас это трудоголики, 31%. Статистика не врала. И на третьем месте у нас вариант — это игроголики. Вот такие топ-3 собрались.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про глаза, наверное, зеленые.
2: Нет, про глаза, но в виде эмоджи. Всемирный день эмоджи отмечается 12 лет, хотя придумали его намного раньше. В 99-м году появился первый эмоджи, да, в 99-м.
1: По-русски эмодзи.
2: Эмодзи. В общем, создал японец Сигетака Курита. И первый набор состоял из 176 эмодзи. Изначально они разрабатывались для японских пейджеров, а сегодня их используют около 92% пользователей сети. В общем, поколение зумеров кардинально изменило значение некоторых классических значков. Я вот сейчас для миллениалов буду это рассказывать. Значит, вспоминаем, эмодзи череп, да? Что означает прямой смысл смерть. Но в контексте...
1: Смешно, да, смерть уже.
2: Да, вот как раз начали использовать, что я умер от смеха. Далее, плачущий навзрыд. Для нас это раньше значило слезы, да? Но контекст сейчас как используют? Это переизбыток любых сильных эмоций и чаще всего истерика. Истерика, смешно до слез. То есть как бы вообще значение кардинально поменялось. Клоун. Вроде бы все понятно. Клоун, цирковой артист. Нет, это самоирония. Применяется, когда человек совершил глупость и сам себя выставил дурачком.
1: Пикми, короче.
2: А ноготочки. Да, вроде понятно. Я на ноготочках. Косметическая процедура. Нет! Это говорит, что полная уверенность в себе, независимость, абсолютное равнодушие к чужому мнению или демонстрация показного превосходства. Понятно?
3: А кто сделал эти новые значения? Кто придумал?
2: Зумеры.
3: Понятно, они не поняли старые. Такие, ага, и что?
2: А и не узнавали даже.
3: Давай по-другому посмотрим этот у нас.
2: Статуя с острова Пасхи, Муай, вот эта каменная голова.
1: Классная,
3: да,
1: музыка.
2: Вот что она изначально значила, статуя, да? Непонятно.
3: Не знаю,
2: но сейчас нет. Сейчас контекст выражения невозмутимость, эмоциональная отстраненность или так называемая сигма-энергия, демонстрация спокойствия, силы и независимости.
1: Ну вот раньше она как раз была фейспалмом, типа, чего? Вот такая история.
2: А сейчас это вот немножко тоже поменялся смысл. Дальше, умоляющее лицо, это вот смайлик, который губки вниз, да? Вроде бы просьба, но сейчас это как будто бы стесняюсь или очень как бы стесняюсь попросить, ропчу. Или, а еще может собачью преданность или гипертрофированное обожание показывать. Два пальчика, два указательных пальца, которые вот так друг к другу показывают.
1: Китайская головоломка.
2: Это называется нерешительность тоже, стесняюсь спросить. Глаза, рот, глаза. Раньше считалось отсутствие контекста, а сейчас безмолвный шок, застывшее удивление, немая реакция на очень неловкую ситуацию. Глаза, рот, глаза.

0: глаза, а застыл.
1: Улыбающаяся какашка не поменяла своего значения?
0: Кстати, почему нет в списке улыбающейся какашки?
1: Ну, там все и так понятно.
2: Ну, там сами зумеры не понимают, что с этим делать.
1: Нет, там как раз-таки все вообще понятно, даже визуально.
2: Возможно, для них это теперь божество какое-то.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 98. Телефон в Санкт-Петербурге 407-3003.
4: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
5: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
7: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
8: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
7: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
8: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
9: А вы чего ждете?
8: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
10: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
11: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: капперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку не просто будет сделать правильный выбор между вашим обществом и обществом его друзей.
3: Тельцы, сегодня окажется, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком все не так радостно, как вам казалось.
1: Близнецы, сегодня вам стоит оказать вашей половинке посильную помощь.
2: Раки, сегодня вашему избраннику будет непросто убедить вас в том, что ваши действия не являются истиной в последней инстанции.
3: Львы, сегодня вы рискуете с вашим любимым человеком засидеться допоздна за разговорами о том о сём.
1: Девы, вам сегодня для счастья не нужен вообще никто.
2: Весы, какие бы проблемы у вас не возникли в этот день, вы можете быть твердо уверены в том, что ваши тылы прикрыты.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется побыть с вами как можно дольше и принимать участие в вашей жизни.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что он допустил какую-то ошибку в отношениях с вами.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку придется долго вам доказывать какую-то истину, с которой вы по той или иной причине согласны не будете.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять, что именно он имеет в виду.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек станет вашим неожиданным и незаменимым помощником в том или ином вашем начинании. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ВК призвала пользователей переходить с домена vk.com на vk.ru после удаления приложений компании из App Store и Google Play. В компании заявили, что новый адрес работает быстрее и надежнее, при этом сохраняет все функции социальной сети. Ранее также сообщалось, что исчезновение приложений из магазинов не повлияло на работу уже установленных сервисов. В России предложили создать альтернативу ипотеке. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, решить жилищный вопрос помогут стройсберкассы, льготная государственная аренда жилья и обязательная передача части нераспроданных квартир в фонд социального жилья. Депутат считает, что это сделает покупку и аренду жилья доступнее для россиян. Конор Макгрегор потребовал признать свой бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся. Ирландский боец заявил, что ждет результат МРТ травмированной ноги и считает, что все ставки на поединок должны быть возвращены. Бой завершился техническим нокаутом всего через 69 секунд после старта. По ходу поединка Макгрегор получил травму ноги после неудачного приземления. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай.
2: Женщина пожаловалась на посетителей кафе, которые приходят не поесть, а поработать. Оказалось, что она одна отвлекала кучу людей с ноутбуками, которые взяли по напитку и работали. Но это же нормальный коворкинг плейс, да, в кафе поработать. Тем более люди, возможно, на аутсорсе или не знаю. В общем, им удобно. А она пришла поесть. И дело в том, что она тем, что кушала, отвлекала, так скажем, от работы и тех, кто работали. И она поняла, что она, в принципе, находится одна, кто пришел поесть в кафе. И типа, для чего вообще нужно кафе? Для поесть или для поработать?
3: Подождите, она отвлекала, ей кто-то высказал это?
2: На нее косо смотрели, потому что она ела.
1: А она уверена, что вообще людям было дело до нее?
3: Да.
1: Ну, просто как бы, ну, кто-то ест, кто-то работает, как бы все это нормально в последнее время.
2: Короче, она удивилась, что она одна ест, а все остальные...
1: Ну, скорее всего, это от нее исходит, что она подумала, ой, я одна ем, значит, на меня криво смотрят.
3: Там человек один раз взглянул в сторону бара, он пристает ко мне!
1: Да, странная мадам, какая уже она мне нравится.
3: И пусть дома ест.
2: Они осуждали ее взглядом за то, что она ест.
3: Да как? Нет, давай так, если действительно ее осуждали взглядом, то подходишь к нему и говоришь, ты чё, пёс? И закрываешь ему ноутбук. Это кафе. Хочешь работать, работай. Хочешь есть, ешь.
1: Странно, как так могут... Ну, я даже не представляю, как могут осудить взгляды.
3: Не, если вот так вот он выглядывает, и вот так вот... На. Вот и головой машет, то тогда да, плохо.
1: У меня тоже про заведение горячая новость. Платить в баре можно чем угодно, даже листочками с дерева. Одна рюмочная в Оренбурге, то есть если вы в Оренбурге сейчас, напишите нам так, действительно это или нет, запустила акцию, по которой принимает оплату за первый напиток любой валюты из детства. Это могут быть листочки, фишки.
2: Чупакэпы.
1: Какие-то. Чупакэпы, все что хотите.
2: Валетик или дамочка, кстати, раздетые.
1: Вам.
2: Ну, карты были.
1: Вообще, ну классная же акция.
2: Клевая, да.
1: Приходишь, просто вот листья сорвал, отдал.
2: Мне кажется, там есть со звездочкой внизу пометка. Но обязательно нужно купить второй напиток. То есть первый напиток ты можешь рассчитаться чем угодно, но нужно обязательно приобрести второй.
1: Ну, ты опять вот ищешь какие-то подвохи.
2: Никит, ну тогда будет финансово невыгодно, понимаешь?
1: По коктейльчику и все.
2: Важно, я вижу в этом предложении первый напиток за детскую валюту. Значит, за второй ты точно заплатишь.
3: Вы поняли, хозяева, вы все неправильно делаете, закрывайте бизнес.
1: Я думаю, что это акция на какой-то период. Просто и она так и работает.
3: Обуставляешь?
2: И люди приходят, листочками расплачиваются и уходят, ничего не купив больше.
1: Смотри, даже мы заговорили про этих ребят. Это очень крутая пиар-акция. Очень крутая.
3: А как они проверяют на подлинность листочки? А, это не дубовый, вас обманули.
1: На зуб.
3: Сдачу выдает обратно.
1: В общем, Оренбург, идея классная. Идите, забирайте, да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: решили, что вы о погоде все знаете, поэтому давайте я расскажу, где можно потусить. Но первое, что нужно сделать, по-моему, отличные выходные, чтобы поехать из Питера в Москву на ВК-фест. Тем более, что это завершающий ВК-фест в этом году, и вы будете скучать. Поэтому берем, смотрим билетики на РЖД и едем в Москву на ВК-фест. На сцену рекорда. Классно, да?
1: Так, я пока придумала. Интересно.
0: Так, еще какие фестивали нашла? Интересный фестиваль, мультиформативный мотофестиваль. У нас называется «Мотостолиста 2026» на этих выходных, в субботу и воскресенье, на Манежной площади. Называется «Мотостолица». Те, кто любит посмотреть вот эти классные выступления на мотиках, можете посмотреть подробности в интернете.
1: Для всех, кому двухколесный транспорт не чужд.
0: Да. Еще нашла «Автодром Фест». Кольцевые гонки, дрифт, тюнинг, выставка плюс дрифт-такси. Это в воскресенье будет, 19 июля. Никит, ты над чем-то подобным был, нет?
2: Классно, надо идти.
0: Да? Просто это не каждые выходные происходит. И «Гараж-фест» на Игоре. И там, кстати, тоже в субботу и воскресенье неплохие хедлайнеры. И можно посмотреть гонки.
3: Рекорд-реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Ну и что ты принесла?
1: Я хочу с вами поиграть. Смотрите, я же обожаю всякие игрушки. Смотрите, будем играть в черный пакет.
2: Мы уже играли в эту игру.
0: Тогда плохо закончилось судом.
2: Еле свидетели всех потом это просили.
1: Слушатели вам могут помогать. Кстати, если слушатели быстрее сделают это, чем вы, то я вообще предлагаю то, что в черном пакете, отдать слушателю.
0: Давайте, давайте.
1: Так, смотрите, черный пакет. Можете посмотреть размеры. Ну, примерно, наверное...
2: Так он же прозрачный.
0: Она просто, чтобы вы понимали, взяла черную ткань и прозрачный пакет, что-то засунула в черную ткань и говорит, черный пакет.
2: Подождите, у меня досрочный ответ, в пакете ткань.
1: Ну, подожди, ну в черной ткани что-то есть.
2: Так черная ткань называется игра.
1: У вас будет одна минута, вы задаете наводящий вопрос. Я имею право отвечать либо да, либо нет. Ваша задача отгадать, что там.
0: Все.
1: Размеры, видите размеры, да?
0: Книга, да.
2: Там же ткань.
0: Поехали, наводящий вопрос, у нас минута. Это книга?
1: Нет.
2: Это твоя личная вещь?
1: Не знаю, проехали.
2: В смысле, ну ты ей пользовалась?
1: Еще пока нет.
0: Ты взяла ее у кого-то сегодня?
1: Нет.
2: А ты и будешь пользоваться?
1: В планах было.
2: Это колготки?
1: Нет.
0: Это что-то для красоты?
1: Нет.
2: Это съедобное?
1: Да.
2: Это шоколадка?
1: Почти.
0: Это коробка конфет?
1: Да.
2: Я настаиваю, это кусок ткани.
0: Стас тоже угадал, по идее.
1: Ну ладно, ну коробка конфет, ну что, пойдемте хомячить.
0: Никто, кстати, не угадал, мяч вот написал.
1: Мяч?
0: Испорченный кефир, ну мы же сказали там квадратный. Друзья, ну что, спасибо.
1: Квадратный мяч.
0: Пойдем поедим Аниных конфеток, да, что из конфет хоть. О, дорого живешь, мерси за все.
1: Это нам слушатель подарил.
0: А, еще и не свое взяла, понятно.
2: Так, а я разыграю какую-то вещь, потому что ее отдам.
0: Она твоя, говорит, не важно, где я это взяла. Так она общая была изначально.
1: Сколько претензий, не могли бы просто порадоваться, что сейчас поедим конфеты.
0: А вот это, кстати, классно. Мы конфеты есть, друзья. А вам хорошего рабочего дня. В понедельник с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного настроения, хороших выходных.
2: Всем хорошего завершения этого дня.
1: Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Рекорд. Реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Санкт-Петербург. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра Джаз Бенд. Проникновенные это Рибриашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков sbb.bootmanclub.ru 6+. И по Лантиолик Турик Геннадьевна. Угран 318-774-655-2045.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены.

0: Рекорд. Новости.
1: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь. Также Китай выступает решительно против новых визовых ограничений США для журналистов и готов принять контрмеры. Жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников 9 классов в 10 поступают в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Единая Россия считает такие отказы незаконными при наличии успешно сданных ОГЭ и аттестата и намерена защитить права школьников, заявила Львова Белова. Победители чемпионата мира 2026 впервые получат чемпионские перстни. FIFA выпустит 2026 колец. 30 для игроков и тренеров команды чемпиона и 1996 для болельщиков. Победители получат временные кольца сразу после финала, а персонализированные перстни позже. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО компания Афиша. ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: Опять математика! Надоело!
1: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
0: Эх!
1: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
0: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
1: Уже звоню. 385-58-83.
0: 385-58-83.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
3: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
5: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
4: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
5: Скорей же зови хранителя земель.
4: Уже звоню. 448-6565.
5: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
4: 448-6565.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: законом включение долгов старше 3 лет в квитанции за капремонт. На решение суда ссылается ТАСС. Истечение срока исковой давности защищает собственника от принудительного взыскания. Управляющие организации не могут включать в платежки старые долги по капремонту. Российские госслужащие должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году. Реализовать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручено Минцифры России. Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Дым от пожаров накрыл часть США, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха достиг опасных значений. Вероятность переноса матча пока оценивают как низкую, но FIFA подготовила планы на случай ухудшения ситуации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Dance Radio. Record. Всем привет и всех с пятницы. Это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, есть супер-мега-классная новость для вас. Есть возможность почувствовать себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. А из наших самых-самых ближайших планов, конечно, много свежей классной музыки, в том числе Тиесто и Don't Lose Your Head. А еще будет Бибер Экс и Пэтлос и New Religion. И непременно Ave, Meet Me in the Dark. А также Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat It. И не забываем, что пятница — это день премьеры в эфире Рекорда, и прямо сейчас прозвучит композиция Keep on Rising. Мультиплатиновый нидерландский продюсер Сэм Фелд подарил вторую жизнь легендарному клубному гимну нулевых Яна Кейри. Новая афрохаус-версия дает дань уважения покойному продюсеру, выводя его наследие на радары нового поколения слушателей. Сэм Фелд, Мкайя Ране и Ян Кэри, Keep on Rising, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сова? Это мне?
3: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
4: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
8: Панорамные участки.
7: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
8: И всего 150 тысяч за сотку.
7: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
8: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
7: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
8: 317-22-23.
9: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
10: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
11: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. «Инфинитум». Музыкальное путешествие по пяти порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Национальный автомобильный союз обратился в правительство с просьбой вернуть ГАИ полномочия по оформлению всех штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение организации. Поводом стали случаи, когда водителей в очереди на АЗС за остановку в неположенном месте штрафовали местные структуры. Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года, так как осознают экономические потери в результате ограничений для ключевого туристического рынка, сообщают туроператоры. Они уточнили, что в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для граждан России. 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Британии. Они будут полностью доступны 18 сентября, сообщает BBC. Речь идет о композициях, записанных в самом начале карьеры музыканта, выступавшего тогда под своим настоящим именем Дэви Джонс. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес там.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.

0: подробности на odifest.com. 18+.
1: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
2: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
1: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
2: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трудности в российской экономике существуют, но они не носят критического характера, заявил Дмитрий Песков. Он назвал текущую экономическую ситуацию в стране в целом стабильной и заверил, что Путин и власти, цитата, «понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации». Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». По данным газеты, за последний месяц на маркетплейсах было размещено свыше 150 объявлений об их продаже по цене от 1 до 150 миллионов рублей. Представители бизнеса связывают эту ситуацию с высокой стоимостью топлива в опте и его дефицитом в некоторых регионах. В матче за Суперкубок России впервые используют новую систему офсайдных линий. По словам главы судейского комитета РФС, также будет задействовано больше камер и улучшенная видеотрансляция. Судьи и система ВАР полностью подготовлены к главной игре лета. Уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена рекорда на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
2: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флат. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
3: Showgogo.
4: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
1: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
5: Просто космос!
1: Звони 611-25-25.
5: Ага, 611-25-25.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я буду с вами. Вчера в эфире стартовало новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. В первом выпуске «Часа резидента» вчера был отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Ну а послушать запись его сета, а также небольшое интервью, которое ему устроил Тим Вокс, вы можете в группе Радио Рекорд ВКонтакте, а также в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В общем, теперь слушайте «Час резидента» каждый четверг в 23.00 на Радио Рекорд. Ну а теперь пришло время узнать, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. All Things Break Gravity. Горячая работа от Zivert. Газ.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Чуть позже здесь появится Эбен с треком

0: Все кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте. Дэнс лето.
4: На рекорде.

0: Dance Radio.
1: Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывают людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес, Стас.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
5: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
6: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
5: Там что, волшебный лес?
6: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
5: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
7: 317-46-66. 317-46-66.

0: Санкт-Петербург.
1: В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра Джаз Бэнд. Проникновенные это Рибриашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко-джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков sbb.butmanclub.ru 6+. И по Лантиеву Виктория Геннадьевна. Угран 318-774-655-2045.
2: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
3: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
4: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
3: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
4: Скорей же зови хранителя земель.
3: Уже звоню. 448-6565.
4: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
3: 448-6565. Record
5: Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Мундиале слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Месси посвятил победу Марадоне. Белый игрок сборной Франции столкнулся с расизмом и грубостью Аргентины. Лионель Месси посвятил победу над Англией в полуфинале экс-тренеру и легенде аргентинцев Диего Марадоне. По словам Лео, он никогда не сравнивал себя с Марадоной и не собирается это делать. Также Месси назвал Диего величайшим и вспомнил светлые моменты Мундиаля 2010 года, когда Марадона возглавлял аргентинскую команду. Гол обновили список претендентов на золотой мяч. Сейчас в нем числится трое игроков. Англичанин Харри Кейн, аргентинец Лео Месси и испанец Ламин Ямаль. Французский защитник Диня подвергся травле в соцсетях после того, как привез пенальти в матче с Испанией. Игрок столкнулся с расизмом из-за цвета кожи. Болельщики обвинили тренера французов Дешама в том, что Люка прошел в команду только по квоте для белых игроков. Стоит отметить, что команда состоит преимущественно из темнокожих парней. Отсюда и такое отношение. Аргентина пока самая грубая команда на чемпионате мира. Парни реально жестят. У них 88 фолов и 9 желтых карточек на турнире. Президент США Дональд Трамп планирует посетить финальный матч между Испанией и Аргентиной и вручить трофей победителю. Надеемся, что он никому не будет звонить после матча. Еще одна интрига турнира. Кто станет лучшим бомбардиром? На сегодняшний день у Месси и Мбаппе по 8 голов, и им предстоит сыграть еще по одному матчу на чемпионате мира. Напоминаем, что уже 19 июля в полночь состоится матч за третье место между Францией и Англией, а в 10 вечера того же дня в финале зарубятся действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания. Кто бы мог подумать, 20 лет назад Месси купал 5-месячного Ямаля во время съемок благотворительного календаря Барселоны, а теперь они сойдутся в решающем матче Мундиаля. Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
2: Рекорд реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы предлагаем вам почувствовать себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с нами. Сегодня и весь уикенд с 17:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну а трансляция уже началась. Да, конечно, в эти выходные нас ждет очень много событий. Я советую вам все их как-то совместить. Ну а подумать, как это сделать, можно сейчас, пока я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Арджи, Пол Уакен.

потрясную совместку от Hugel, David Guetta, Shine. Не обойдемся без Don Diablo с треком Go Home with a Stranger. Открывает этот час Offenbach, Miles Away, это рекорд.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юктенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну и, с вашего позволения, начну с динамики московской биржи, потому что инвесторов можно в кавычках поздравить с новым дном. На этой неделе индекс впервые с октября 22-го ушел ниже 2000 пунктов. И мы видим, что это уже 19-я неделя падения подряд. Причины все те же. Топливный кризис, жесткая линия ЦБ, геополитика. И мы видим, что за 3 месяца наш индекс сполз с уровня 2900 пунктов ниже 2000. Какая тут выстраивается логика? Дефицит топлива устойчиво разгоняет инфляцию в последние недели. Банк России нацелен на то, чтобы рост цен сдержать. Он неоднократно это подчеркивал. Поэтому на ближайшем заседании ЦБ, которое у нас 24 июля, ставку вряд ли снизят, потому что цены растут и растут довольно устойчиво. И на более долгом горизонте, судя по динамике последних недель, рынок все больше закладывает в цену завершение цикла смягчения политики. То есть простым языком, что ЦБ не только перестанет сейчас снижать ставку, что он делал все последние заседания, но и наоборот, начнет снова ее поднимать. Ну а для экономики, которой и так уже заметно кислорода не хватает из-за высокой ставки длительной, конечно, новое повышение станет огромным стрессом. Поэтому 24 июля мы ждем, что ставку сохранят на уровне 14,25%. Но куда важнее даже не это, а то, какие ожидания рынок будет закладывать дальше, на конец 26-го и даже на 27-й год. И вот эти ожидания меняются прямо сейчас, буквально в прямом эфире, да, потому что геополитической разрядки не произошло, санкции снимать никто не намерен, ну а топливный кризис нам грозит повсеместным повышением цен, да, потому что топливо – это в первую очередь логистика. И вот это изменение ожиданий сейчас, переоценка ожиданий и давит на российский рынок.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Может ли в ближайшее время случиться разворот в российских акциях? Да, даже если 24 июля ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов. Как ни странно, вот в нынешних настроениях даже такое небольшое снижение станет суперпозитивным сигналом для рынка. Обратите внимание, на прошлом заседании снижение на 25 пунктов обвалило рынок, это было очень мало. Но сейчас, если оно случится, может наоборот его подбросить. Да, за месяц у нас сильно поменялись ожидания, и вот на этом фоне мы можем увидеть бодрый отскок. Но чей это будет отскок? Притаившегося тигра или все-таки дохлой кошки? Вот этого, боюсь, никто не знает. Исторически о таких ценах на качественные российские акции можно было только мечтать еще полгода назад. Акции буквально бесплатно раздают. Да, посмотрите на мультипликаторы. И, конечно, моменты вот такого всеобщего отчаяния, отвращения к рынку – это обычно и есть лучшие точки для покупки. Но, повторюсь, слишком много сейчас в нашем рынке подводных течений, непредсказуемых событий, поэтому бить себя в грудь и кричать, что мы на дне – нет, этого я делать не буду. В конце концов, ближайшая техническая поддержка по индексу Мосбиржи у нас располагается только на отметке 1800, а до нее еще есть куда падать. Так что наблюдаем с огромным интересом и продолжаем держать руку на пульсе. Мы живем в исторические для нашего фондового рынка времена. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене Радио Рекорд на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Выпуска.
4: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: реклама. Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
1: Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
3: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+. Dance

0: Рекорд Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ну что, событий у нас сейчас очень много, не только офлайн, но и в онлайнах. И вот новость из мира кинематографа. Новая картина «Одиссея» от Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes по первым отзывам критиков. Вот это вам результат. Это один из лучших стартов в его карьере. Зрители и критики отдельно отмечают масштаб съемок, IMAX-формат и сильный актерский состав. И это не пустые слова. Там Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея и многие другие. Похоже, что Нолан снова выдал большое киношное событие, и кажется, он не оставит равнодушным никого. Ну, как думаете, это будет новый шедевр или все-таки ожидания слишком завышены? Пишите мысли в чате рекорда, я расскажу о треках в этом часе. Anima, Beautiful. Горячий трек от Хью Гильдон, Дальтра Нейт, Moving to the Sun. В часе появится потрясающая Биби Рикса с треком New Religion. И еще дождемся Devotion от Джоэл Кори. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark. Это рекорд Dance лета.
0: Рекорд.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. 18+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.

0: вами MC Жан, вы слушаете классику рекорда. И тут вот сейчас как вдарят басы, что даже диджейский кот под столом начнет подпевать. Теперь, дамы и господа, не просто трек, а настоящая любовная декларация с танцевальным уклоном. Мэтт Наш знает, как заставить сердце биться в ритме 128 BPM. И, честно говоря, как заставить соседа сверху постучать по батарее. Так что поднимаем руки выше, забываем про диеты и крутим воображаемый винил. Know My Love берет штурмом ваши уши и не собирается сдаваться. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

слушаете классику рекорда у микрофона MC Жан. И к следующему треку я подготовил вам одно письмо, которое мне прислал наш фанат. Его зовут ИИ. И вот что он пишет. И бас качает так, что пол уходит из-под ног, а ты кричишь «Еще, еще!» и ловишь этот ток. Под этот бит весь город будто бы танцует с нами. Мы зажигаем звезды прямо над головами. The world is mine. И это наш с тобой момент. Лови волну. Лети вперед. Вот это драйв и свет. Дэвид Гетта. The world is mine. В тексте звучит тема личной свободы, преодоления страхов и ощущения, что ты сам хозяин своей судьбы. Делай музыку громче!

Это классика рекорда и Duke Souls, композиция Big Bad Wolf. Кстати, завтра, 18 июля, я буду выступать на фестивале Klim Fest в российской северной глубинке. Вот где, наверное, живет большой серый волк, о котором поют Duke Souls. Duke Souls — это дуэт суперзвезд диджейнга Армана Ван Хелдена и A-Track. Название «Утиный соус» звучит так, будто это секретный ингредиент в бургере, а не топовый электронный проект. Но работает безотказно. Как только слышишь бит, хочется качать головой, даже если ты не танцор. Трек вышел в 2011 году, добрался до 79-й строчки UK Singles Chart. Песни столько раз повторяют Big Bad Wolf, что после третьего прослушивания начинаешь подозревать, а вдруг это какой-то магический ритуал. И если проорать 100 раз, большой серый волк реально появится и попросит поставить еще один сет. Вот что мне пишут жители Тарнакского городка. «Эй, Сижан, ты там зажги так, чтобы даже волки из ближайших лесов сказали: ну, это уровень. Удачи на Климфесте. Танцуем!» Классика.

0: Вы слушаете классику рекорда, у микрофона MC Жан. И далее нас ждет встреча с треком, который вышел в 2011 году. Тогда дабстеп был не просто жанром, а почти религией. Promises стала одним из гимнов эпохи. Песня взлетела на первое место в UK Dance Chart и UK Singles Chart. То есть она не просто понравилась любителям тяжелых басов, но и покорила широкие массы. Редкий случай, когда танцпол и радио сошлись в одном едином порыве. На Promises сделали ремиксы Skrillex и Calvin Harris. Два титана электронной музыки смотрят на один трек и думают: «А я бы тут еще баску добавил». В треке поет Алан Уотсон. Ее голос добавляет треку ту самую эмоциональную глубину, без которой Promises была бы просто набором мощных битов. Это был тот самый трек, который превращал любой момент в мини-рейв.
1: Классика рекорда.

0: В эфире Радио Рекорд, программа «Классика рекорда». Для вас звучат самые крутые EDM-хиты. У микрофона MC Жан, и я с большим удовольствием представляю вам следующую композицию. «Anytime» от Дона Диабло. Главный хук трека — это не просто какой-то там синтезатор, а сэмпл из старого трека под названием «House Time Anytime» группой Criminal Element Orchestra 1989 года. Дон Диабло взял эту фразу и буквально переродил ее в стиле «Future House». Такой крутой мост из конца 80-х прямо в 2014. Трек вышел 21 июля 2014 года на собственном лейбле Дона. Вся лирика крутится вокруг одной фразы «House time is any time». Время хаоса — это любое время. Это не попытка написать глубокую поэму, а чистый, концентрированный позитив. Дон Диабло хотел создать трек улыбку, и у него получилось.
1: В эфире «Классика рекорда». House time is

классику рекорда сегодня завершает песня, которая получила 6 платиновых сертификатов в США и Канаде. Turn Down For What. Песня французского музыканта DJ Snake и американского рэпера Lil Jon. Она появилась в декабре 2013 года на лейбле Columbia Records. А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете уже послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Услышимся через неделю, а завтра мы увидимся на пляже Климовского озера на фестивале Климфест с теми, кто соберется послушать мои авторские клубные хиты. Я люблю вас, ваш MC Жан. Хорошего настроения и мирного неба над головой.

0: Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Ну и конечно, давайте мы начинать будем наполнять импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А учитывая то, что сегодня пятница, и я надеюсь, у всех у вас за окном хорошая погода, можно еще и за город свалить, и мясо пожарить, и потанцевать на природе, короче, open air устроить вместе с нашей радио-вечеринкой Рекорд Пати. Итак, в ближайшие 120 минут мы начинаем наполнять импровизированные танцполы, ловим мощный плюс вайбик здесь, на рекорде. Рекорд Пати. Погнали!
1: Рекорд Пати.

позитиве и уже не столько даже тихонько, а максимально мощно готовимся к выходным, потому что завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный, как минимум, по моему мнению, ВКФест столица. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля. Москва, ВДНХ, Диджей Грув, Джим Бисквит, Джи Пол, Диджей Мэг, Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Все это сцена Радио Рекорд на ВКФест в Москве. Ну а полный лайнап ищите, конечно же, на сайте radiorecord.ru 0+. Прямо сейчас я приглашаю вас всех продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд

чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорда 24 на 7. Для вас классная танцевальная музыка. Вы и так знаете, вы и так любите Радио Рекорд. Ну, а прямо сейчас я предлагаю потанцевать еще 30 минут здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Вейкаперы есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, мои шоу Рекорд, Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Разумеется, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных персоналей и их проектов и подкастов ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Забегайте ко мне в телегу. Называется она одноименно. Ну и adios, amigos. Пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Амстердам, make some noise! I'm still recovering from a massive festival weekend. I hope you caught my Ultra Europe live set. It's on my YouTube channel. This episode, brand new music coming up. Andrew Bayer, Brian Carney, Morten and David Guetta, and Ferry Corsten teamed up with Leon Bollier. And within 4 minutes, the classic DEADMAU5, a guru remixed by Littlefoot. Hour number two is for Push. He's here to present his brand new album, Known Universe. It's absolutely amazing. But I want to kick off the show with Amaliantes and Sunlight Project. This is In Between. Make some noise!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.